В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12.

0: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама.
2: Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
4: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: диджей Фил.
1: Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15.00. Суперчарт на Рекорде.
2: Рекорд. Реклама.
3: Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
4: А Мода C5 добавить стиля.
3: Джейку J7 впечатлить друзей.
4: А Мода C7 собрать взгляды.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
4: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
5: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
2: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. Лада Нива Легенда. Легенда, которую можно купить. В сентябре Лада Нива Легенда с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Симферополь Лада на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте крым.лада.ру. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
6: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы «Мир».

0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
2: А мода C5 добавить стиля.
1: JQ J7 впечатлить друзей.
2: А мода C7 собрать взгляды.
1: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
3: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
5: Отборные полосатые семечки пикантные.
4: Невероятно вкусные.
5: Невероятно крупные.
4: Невероятно пикантные.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Record. Реклама. Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос – 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 7 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные. Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
3: А мода C5 добавить стиля.
1: JQ J7 впечатлить друзей.
3: А мода C7 собрать взгляды.
1: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020.
4: Указано стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
5: Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, Агроен, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимано-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимано-Про».
6: Реклама. ООО «Лиман-Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лимано-Про.ру».
7: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
8: В ленте.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. Лада Нива Легенда. Легенда, которую можно купить. В сентябре Лада Нива Легенда с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Симферополь Лада на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00 Суперчарт на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
3: А Moda C5 добавить стиля.
2: JQ J7 впечатлить друзей.
3: А Moda C7 собрать взгляды.
2: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
2: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
2: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
11: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack.
12: Подробности на jackcar.ru.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама.
2: Запускаю режим «Живу у моря».
3: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
2: Система успешно запущена.
3: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
4: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
5: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс +7

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже через 7 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама.
2: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
3: А Мода C5 добавить стиля.
2: Джейку J7 впечатлить друзей.
3: А Мода C7 собрать взгляды.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
2: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. Лада Нива Легенда. Легенда, которую можно купить. В сентябре Лада Нива Легенда с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Симферополь Лада на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
4: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: слово.
1: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
11: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Ленты эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
12: В «Ленте».
13: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
14: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Рекорд Пати. Слушайте сегодня с 10 вечера. Рекорд
1: Пати. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу Рекорд Пати.
0: Рекорд. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика. Бизнесу быть. Дочка Банк.
5: АО «Дочка» – программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на точка.ком. 18+.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 7 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама.
2: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
3: А мода C5 добавить стиля.
2: JQ J7 впечатлить друзей.
3: А мода C7 собрать взгляды.
2: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
2: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа». В ассортименте 450 граммов 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.

0: сайте и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас. Через 15 минут в эфире «Рекорд Суперчарт». Рекорд. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
4: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦП. Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем огромный привет, друзья. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут диджей Фил. Добро пожаловать в 956-й выпуск Суперчарта. Главный танцевальный хит-парад страны. Каждую субботу в 15.00 отслушиваем самые крутые композиции этой недели. Ну и, конечно же, важное напоминание. До самого масштабного электронного фестиваля страны под названием «Белая снежная королева» осталась всего лишь неделя. 3 октября на трех танцполах Ледового. Дворец королевы, осколки вечности и сад застывших снов выступают с Monkey Tunes, Мэг Волок, Айва, Васка, Алекс Юнион, Одиссей Крю, Проект Юона и другие. Но главная интрига сохраняется, ведь имена двух секретных зарубежных хедлайнеров станут известны только в ночь шоу. Все подробности на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Не пропускаем это грандиозное событие. Ну и возвращаемся к суперчарту. 33 место здесь Тинни Геслер с треком 125. Работа опускается на одну позицию, но пока еще в чарте.

Капри. Любителям танцевальной музыки эта мелодия хорошо знакома, да и всем остальным тоже. Следом на 31-й строчке Дали и Ян Хендриксон. Так называется «Ibiza Circo Loco». Работа опускается на 4 позиции вниз.

0: Третья новинка этой недели – это немецкий продюсер Topic и дуэт Carte Blanche с композицией Lucky Ones. Это совместный инди-дэнс-сингл, который изначально писался как песня для живой рок-группы, и только потом Topic переработал его в танцевальный трек. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Пара выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
3: А Moda C5 добавить стиля.
2: JQ J7 впечатлить друзей.
3: А Moda C7 собрать взгляды.
2: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
3: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
4: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. Лада Нива Легенда. Легенда, которую можно купить. В сентябре Лада Нива Легенда с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Симферополь Лада на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
5: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: дошли до 21 места. На нем разместилась композиция No Good от Anima и Style. Это переосмысление бессмертного хита от Prodigy, которое стало уже одним из самых обсуждаемых треков осени. И перед тем, как оказаться в двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Тинни Гестер, 33 место. Новинка от Джона Кей и Артемиса Триго, 32. Далее, на 31. Том Боксер, 30. На 29 свежак от Имен Бека. 28 Ербокс. Тиеста на 27 месте. Топик и Карт Бланш, 26. Робин Шульц

А у нас продолжается суперчарт. Я хочу напомнить вам, что до фестиваля «Трансмиссия Портал в Москве» осталось меньше месяца. 16 октября открывается «Портал». Легендарная трансмиссия от «Радио Рекорд» превращает VK Stadium в 7 фантастических миров с грандиозной сценографией, светом и спецэффектами. Приезжают Ронски Спид, Ален Вотс, Фил, Шапов, Фонарев, Роман Мессер, Аварсоник и другие артисты. Ну а главными участниками, конечно же, будете вы. Один вечер, 7 измерений. Приходите и войдите в «Портал». 16 октября Москва, VK Stadium, а 7 ноября фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге в Temple of Deer. Билеты на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Возвращаемся к суперчарту. 20-я строчка, здесь Fisher и Florence Arman с треком What a Life.

0: Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. ОГРН. 111-774-668-98-40. 0+.
7: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
8: Рекорд Суперчарт. 19

0: Рекорд. Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Давайте вспомним треки с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Фишер. Дон Диабло и Уиз Халифа на 19-м. Тиеста, 18-е место. Карлита и Софи Такер, 17-е. На 16-м Робин Шульц. 15-е Диджей Годжа и Джейсон Дерула. На 14-м Боб Синклар и Кайза. 13-е место — это Кункс. На 12-м Биберикс и Фейтлесс. 11-я строчка — Хьюгель и Дэвид Гетта. И это Суперчарт на рекорде, и мы входим в десятку лучших. Здесь на 10-м месте The Second Voice и DJ Dark с треком Let Me Be. Трек совершает головокружительный прыжок с 17-й на 10-ю строчку.
1: Рекорд Суперчарт.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Рекорд Суперчарт.
4: 8

0: остался на этой неделе на первом месте. Давайте вспомним десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: The Second Voice на 10-м. Кельвин Харрис, 9-е место. Медуза, 8-е. На 7-м Авалон Рокстон. На 6-м Аниме Джорджи. 5-е место. Анатор и 54 Ultra. На 4-м Алек и Харик.

Второй рекорд в суперчарте, и настал момент назвать лидера этой недели. А здесь, как и раньше, 956-й суперчарт выигрывает на этой неделе Эйв с треком Meet Me in the Dark. Ребята, начинающие в андеграундной сцене небольшого города Бруника на севере Италии, покоряют мировые чарты и танцполы, удерживают первую строчку уже третью неделю подряд. Поздравляем! Я напомню, что суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений трека в избранное на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Запись этого и предыдущих выпусков суперчарта, а также плейлист ищите в наших Телеграм и Макс каналах плейлисты Радио Рекорд. Все можно находить по хэштегу Суперчарт и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также остаемся на рекорде, потому что в 9 вечера сегодня стартует Рекорд Клаб Чарт, в котором DJ D-Mixer представит топовые клубные треки этой недели, а в 22:00 Виолетта начинает вечеринку в прямом эфире Радио Рекорд. Это был 956-й Суперчарт, с вами DJ Фил, берегите себя и своих близких, оставайтесь хорошими людьми. Пока!

0: Рекорд. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
2: А мода C5 добавить стиля.
0: JQ J7 впечатлить друзей.
2: А мода C7 собрать взгляды.
0: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020.
3: На стоимости JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: ты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

Клочков уволил из труппы кота, который метил на его место.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 7 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама. Пара выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
2: Амода C5 добавить стиля.
1: Джейку J7 впечатлить друзей.
2: Амода C7 собрать взгляды.
1: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
3: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Пара выгодных покупок в Черномор-Авто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
2: А Moda C5 добавить стиля.
1: JQ J7 впечатлить друзей.
2: А Moda C7 собрать взгляды.
1: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
3: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
3: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Запускаю режим «Живу у моря».
6: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
5: Система успешно запущена.
6: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru.
3: Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море».
7: Легендарный стиль. Бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже через 7 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Пора выгодных покупок в Черномор-Авто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
1: А Мода C5 добавить стиля.
0: Джейку J7 впечатлить друзей.
1: А Мода C7 собрать взгляды.
0: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
1: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
2: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
4: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
5: Отборные полосатые семечки пикантные.
4: Невероятно вкусные.
5: Невероятно крупные.
4: Невероятно пикантные.
6: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама.
1: Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик УСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: топ-30 горячих клубных хитов со всех
1: танцев. Время послушать 30 клубных хитов, потому что это Рекорд Клаб Чарт. Делайте громче, мы начинаем. 30 место. Новинка Party Pumpin' от Mugwai.
0: Рекорд.

0: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.
2: Бонусы, спасибо, и скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами «Спасибо» билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта, а это значит, что настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Дмитрий Вегас и Могуэй, еще и Like Mike, Body Talk.

Друзья, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Alessa, Get Your Groove On. Далее на втором месте композиция от Anima. Именно ее мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот на первое место врывается Prospa с композицией Good Girl. С чем мы, собственно, эту композицию и поздравляем. Напоминаю, что с вами был DJ D-Mixer, вы слушали Record Club Chart. И увидимся мы с вами ровно через неделю в это же прекрасное вечеринку.

В эфире главный танцевальный, стартует вечеринка-шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! В ближайшие три часа будем много общаться с вами, отдыхать, танцевально развлекаться, ну и, конечно, обмениваться вашими приветами и посланиями. Отправлять вы их можете при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Обязательно делитесь и рассказывайте, как проходит ваш вечер субботы. Быть может, что-то очень-очень интересное есть к этой минуте. Делитесь, я же прочитаю все ваши послания через пару минут. Меня зовут Виолетта Юшкина. Делаем громче и погнали. Это все шоу «Рекорд Пати».

провести последние выходные сентября. Может уже кто-нибудь заканчивает дачный сезон. А тебе есть еще от Виктора, Виолетта, Светлане. Передай, что есть. Привет, она, конечно, классно проводит вечер. Желаем хорошего настроения. И вот от Надежды еще. Виолетта, вечериноч. Надежда, спасибо. Привет, как снег на голову. Пришли, пожалуйста, всем человекам. Пите, пора спать. Денечку тоже, остальным не спать. Шикарные субботки, в общем, всех. И это новинка шоу «Рекорд Пати». Двигайся с нами. Рекорд Пати.

давайте почитаем ваши приветы и послания. Есть такое от Ирины. Наталья, теплый осенний вечер, всем большой привет. За окном уже темно, ветер шуршит, в эфире отдыхаем. Спасибо, что дарите. А каждого лучше и не скажешь, Ирина, как приятно, как прекрасно. Привет, Виолетта, пишет Евгений Юрьевич, поиграем сегодня в мою игру? Евгений, ну задавай тон, что за игра нас ждет, поделись. Отдыхаю на даче, парюсь в баньке, слушаю рекорд. Из-за радио ловит всего 3 станции, одна из них рекорд, ну очень повезло. Хочу передать привет сестрам Юле и Насте, а также привет Жиру, Сметане, Стручу Ермолаеву и всем, кто слушает рекорд. Ну вы хоть подписывайтесь, от кого привет-то, друзья. Вот то ли дело Тигран. Привет, Виолетта, всем рекордсменам хай. Давно я тут не была, за это время у меня родилась 8 сентября прекрасная дочь. Тигран, сколько вас уже, вы огромные молодцы. Мы назвали ее Эмилия, а теперь я хочу сказать, как я сильно люблю свою жену, семью, Миллер Ирину, сына Миллер Эрнеста. И добро пожаловать в семью Миллер Эмилия. А как звучит, да? Сейчас они спят, а я работаю, я счастлив. Тигран, на твоем месте я тоже была бы очень счастлива. Красавчики, молодцы, так держать. Надеемся, что скоро детки вырастут и будут тоже писать нам в эфир. Виолетта, добрый вечер, хорошего эфира. Это Светлана, привет из Подмосковья. Передай привет моему любимому Лешечке, всем чатовцам. Скоро встретимся на белой. Всем хорошего вечерочка. Ой, Светлана, вы Светлана, ну какая вы замечательная, замечательная Светлана. Кстати, друзья, я вот на белую собираюсь, а вы, если вы из других городов, то приедете вы? Ну напишите нам в чат мобильного приложения Рекорд. Может быть, вы откуда-то издалека едете, ну дайте знать, я хоть буду в курсе, да? Друзья, это все шоу Рекорд Пати, пишите и вы ваши приветы при помощи наших мессенджеров Рекорд, канал Телеграм, ну и также наш чат мобильного приложения Рекорд. Все, в общем, туда зачитаю через пару минут. We'll be right back.

Переходить к вашим приветам и посланиям. Вот пишет Волчонок. Привет, дорогая Виолетта. Передай привет моим родственникам в Москву, моей тетушке, которая помогает мне очень сильно, моим родственникам в Ростов-на-Дону, маленькой племяннице и родным. Ну а вам, Виолетта, привет большой из Белгорода. С вами Волчонок. Всем мира. Виолетта, большой привет из города Кандалакша. Всем приятного вечера. Передаю привет Андрею и Федору. Большой и пламенный. Так, давайте дальше. Еще есть такое послание от Евгения Юрча. Виолетта, а давай сыграем в морской бой. Вообще, кто я такая, чтобы отказываться, да? Вот давайте еще вот от Светланы прочитаем. Виолетта, добрый вечер. Привет из Подмосковья. Передай привет моему любимому Лешечке. Всем напомню, что наши координаты такие. Это телеграм-канал Радио Рекорд и чат мобильного приложения Рекорд. Отправляйте все ваши приветы и послания. Зачитаем.

Факты такие. Это телеграм-канал Радио Рекорд и наш чат мобильного приложения Рекорд. Переходите туда прямо сейчас, отправляйте ваши приветы, послания, рассказывайте и делитесь, как проходит ваш вечер в субботу. Быть может, вы на отдыхе, может быть, у вас классная компания и хочется поделиться вашим занятием. Рассказывайте непременно об этом. Зачитаю все ваши комментарии, приветы через пару минут. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем отдыхать. Рекорд.

Друзья, кто вместе с нами, всем большой привет! Меня зовут Виолетта Юшкина, и давайте переходить к вашим сообщениям, приветам, посланиям. Их сегодня довольно много, и это, безусловно, нас радует. Напомню, если и вы хотите отправить свой привет, можно это сделать при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». И вот пишет Виктор. Привет, Рекорд! Хочу поздравить свою подружаню с ДР. Зовут Ксюша, город Тамбов. Здоровья и всего самого хорошего. Любим! Ксения, с днем рождения вас! Пусть все будет круто! Андрей пишет, привет, Рекорд, привет, Виолетта, моя суббота проходит на вахте в лесу, работаем в ночь и слушаем самое лучшее радио России, это Рекорд. Ну, Андрюх, ну, засмущал нас, ну, спасибо, нам очень приятно. Далее пишет Александр, передаю привет, Виолетточка из Вологды, счастья, удачи, хорошего настроения, спасибо, Сашка, тебе также. Виолетта, добрый вечер, передай всему утру привет, который, несмотря на субботний вечер, занимается... Кому привет-то нужен, скажите, пожалуйста. УТР-2 занимается ремонтом дороги.

Короче, Маша, разблочь меня в личке, я хочу тебе позвонить, пишет Денис. Маш, ну давай уже там. Привет, Рекорд, хочу передать привет всем красноярцам, которые сейчас работают, от Славяна привет. Безусловно, едем на Белую из Казани, вот уже третий год, всем большой привет, увидимся обязательно. И еще привет, Виолетта, передай привет моему дорогому другу Андрею Михайлову, очень давно не виделись, надо встретиться, это Андрей. Друзья, я сегодня хочу вам вручить наш фирменный мерч Радио Рекорд. Давайте прямо сейчас отправим слово «Игра» в наш чат мобильного приложения Рекорд. И тот, кто окажется 20-м, сегодня как раз-таки с вами и сыграем. Желаю удачи каждому. Кодовое слово «Игра» побежала читать. Это все шоу Рекорд Пати. Мы двигаемся дальше.

0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо подмывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: С вами я, Виолетта.

0: также жарко эту ночь. И возвращаюсь в эфир уже не одна, а с нашим слушателем Владимиром, который оказался 20-м приславшим слово «игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». И сегодня, надеемся, Владимир как раз-таки и получит фирменный мерч. Но если ответит правильно на мои каверзные вопросы. Владимир, привет!
1: Доброй ночи.
0: Ну, уже через 10 минут ночи, поэтому да, доброй ночи. Владимир, рассказывай, с какого ты города?
1: Из Нижнегородской области, Нижний Новгород.
0: Замечательно. Владимир, а идешь ли ты на белую, скажи, пожалуйста?
1: К сожалению, у меня бывают планы, ничего, работа, не смогу, конечно.
0: Поняла тебя. Планы, работа. Надеюсь, что фирменный мерч тебя порадует, и на следующее наше событие ты с удовольствием сможешь приехать. Итак, готов ли ты ответить на мои вопросы?
1: Конечно.
0: Вот это настрой, вот это мне нравится. Владимир как будто прям всю ночь ждал, готовился. Я думаю, что это так. Итак, Владимир, давай первый вопрос. Звучит он так. Как будет называться белая в этом году? Просто белая, первый вариант ответа. Белая снежная королева или белая снежная вьюга?
1: Снежная королева.
0: И это был несложный вопрос, он был первый и абсолютно верный ответ нам выдал Владимир. Молодец, красавчик. За нашей белой стартует какое-то еще интересное, классное событие. 31 октября в Москве оно пройдет. И, Владимир, как думаешь, о чем идет речь? Супердискотека 90-х, пиратская станция «Рагнарёк» или же трансмиссия «Портал»?
1: Скорее всего, первое, дискотека 90-х.
0: Думаешь, да? Вот уверен на 100%. 31 октября, Москва, Викей стадиум.
1: Да.
0: И это неверный ответ, потому что 31 октября мы встречаемся на пиратской станции в Москве. Но, Владимир, у тебя сейчас будет финальный шанс. Ты готов?
1: Да, но я, скорее всего, не буду проиграть, буду выигрывать.
0: Давай, мы сейчас с тобой попробуем, а дальше разберемся. Где же пройдет «Белая снежная королева» 3 октября в Санкт-Петербурге? На какой площадке? Итак, юбилейный. Ледовый дворец. Или же БКЗ Октябрьский.
1: Ледовый дворец.
0: Ну вот это вот абсолютно точный ответ. Владимир, я тебя поздравляю.
1: Потому что я и так знал. Когда я слушаю «Рекорд», я всегда слежу.
0: Ты в курсе. Давай тогда сейчас я тебе еще раз поздравлю и скажу, что ты выигрываешь наш мерч. И абсолютно ты сегодня поднял настроение своим присутствием здесь. И давай передавать еще кому-нибудь привет. И для кого они будут?
1: Ну, я привет. Короче, передаю привет тебе, Виолетта.
0: Спасибо.
1: Передаю привет Пилу. Ну, техноблогу.
0: Так, принято.
1: Именно он, конечно, помог мне разобраться по поводу обзорами со смартфонов.
0: Спасибо, Фил.
1: И плюсом еще я передаю привет всему Нижнему Новгороду. Самое главное, чтобы было хорошее настроение. И, конечно же, передаю привет своей любимой бабуле, чтобы у нее день рождения уже через 2 дня.
0: Ой, ну поздравляем с наступающим, да, днем рождения. И еще кому-то будет привет?
1: Ну, я хочу привет передать хочу всем девушкам, которые, чтобы меня все заметили в Нижнем Новгороде, чтобы со мной познакомились.
0: Вот так вот. Вот такие вот сегодня у нас добрые пожелания, мечты. Надеемся, что все они сбудутся, эти классные мечты. А вообще, друзья, сегодня рубрика «Знакомство», да? Наша любимая с вами. Буквально через 8 минут она в эфире «Рекорда» стартует. Поэтому присоединяйтесь. Обязательно делайте погромче прямо сейчас. Мы двигаемся дальше.

Переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и под последним постом рассказывать о себе, сколько вам лет, из какого вы города, с кем бы вам хотелось бы пообщаться и познакомиться. Я же ваши анкеты буду зачитывать через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

давайте зачитаем все ваши анкеты. Кто успел оставить здесь что о себе, узнаем прямо сейчас. Вот пишет Валерий. Всем девушкам и хорошего вечера или добрых снов. Валерий, ну давай немножечко о тебе тоже расскажем. Вот, например, Юля пишет. Всем привет, буду рада знакомству. Чебоксары, 40 лет. Девчоночки, а прикрепляйте свои фотографии. Доброй ночи всем, пишет Пахан. А вот Саня, смотрю, мы вместе с вами, передаю привет, 35 годиков, с голубыми глазами и ростом 1,87 м. Санечка, рад тебя видеть. А вот пишет Павел, салют, салют. Друзья, если еще вы не поняли, что здесь происходит, у нас вечеринка шоу Рекорд Пати, и прямо сейчас мы делимся вашими анкетами, знакомимся, ведь это все шоу Рекорд Пати и знакомимся. Переходите прямо сейчас, рассказывайте о себе, сколько вам лет, откуда вы, с кем бы вы хотели бы познакомиться, ну и, возможно, сегодня найдется ваша вторая половинка, все возможно. Давайте почитаем еще пару приветов. Вот Ксюша пишет, Виолетта, приветики, передай привет всем жителям чата Рекорд, особенно моим девочкам, любимым трио от Ксю, и я тоже еду на белую. Ксюш, ну красотка! Давайте еще, пишет Екатерина, всем привет из Каменск-Уральского, возвращаемся из Казахстана в Екатеринбург, рады вернуться назад. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Алексею. Передаем. Всем привет из села Афанасьево в этот осенний вечер. За окном уже темно, ветер шуршит листьями, а мы сидим в беседке и слушаем эфир и отдыхаем. Спасибо за музыку в этот вечер. Пусть он будет уютным и добрым для каждого 100%. И еще Евгений Юрьевич вот пишет. Заждался своего друга из Норильска. Он должен был быть у меня уже с рыбой. Братец, решай скорее свои вопросы. Чем могу тебе помочь? Дуй в Калугу, в наш аэропорт. Тут тоже дела имеются. Данечке с улицы Пушкина, привет. Не выпускаю из Норильска. Виолет, спасибо за эфир. Хорошего тебе настроения. Спасибо вам. Друзья, и еще вот Надежда желает шикарной субботы всем. Вите пора спать, Денечку тоже, а остальным не спать. Действительно, все верно. Продолжаем знакомиться здесь, в эфире главной танцевальной шоу «Рекорд Пати».

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд.

эфире «Рекорды». Меня зовут Виолетта Юшкина, и наша рубрика «Знакомство» набирает обороты. Давайте прямо сейчас переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Посмотрим, кто же желает пообщаться и познакомиться. И девчонки, и парни классные, рассказывайте о себе как можно больше, прикрепляйте свои фотографии, не забывайте делиться своими какими-то интересными жизненными фактами, чтобы другие могли к вам присоединиться и тоже пообщаться на определенную тему. Вот еще есть и приветы такие, например, от Юлии. Хочу передать привет Вадиму Печкову. Я тебя люблю, мой милый. Во-во-во, всем приятного вечера. Такие есть послания. И еще давайте посмотрим в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Привет вам из Челябинской области, пишет Волчонок. Здравствуйте, здравствуйте. И еще были классные приветы от Валерия. Привет, Виолетта. Передаю привет «Your Call». Светлана Бандера, поздравляю тебя с прошедшим.

спасибо вам. Добрый вечер, Виолетта, это Евгений Юрьевич. Привет, рекорды, конечно, мои дорогие друзья, я вас люблю. Пролетело наше лето, но солнце еще греет. Сегодня славно потрудились с пацанами в усадьбе. Поели мясо с холодненьким, засеял ферму грибов. В общем, у нас на Кубе все отлично. Соблюдаем право на отдых и право на труд. Всем отличных, активно позитивных выходных. Привет тебе, Боксу, да? Да, и мне кажется, начался хреновый спас, еще пишет Евгений Юрьевич. Копайте, друзья, копайте, Виолетта, зажигай и погнали. Спасибо. И еще вот пишет Владимир, на связи Нижний Новгород, я работаю, завтра последняя смена и дальше выходной. На этой неделе купил новый телефон, передаю привет Виолетте и Филу, и, конечно, я буду в скором времени покупать часы и записываться на права, и делаем громче с рекорд-пати, танцуем дальше. И еще очень хочется передать отдельный привет и поздравления с днем рождения Ксении. Пусть у тебя, дорогая, все будет классно в жизни, и двигайся с таким же позитивом, только вперед к самым лучшим мечтам и свершениям. Друзья, это все шоу Рекорд Пати, и мы продолжаем. Вы также можете оставить ваше послание при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд.

Завершаем рекорд-пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. С вами была я, Виолетта Юшкина, также называется мой личный телеграм-канал. Переходите сюда и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я желаю вам отличной ночи, друзья, и помните, жизнь одна. Кайфуйте! Record party.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend. Никакого радио, только музыка.